запали, снарпи, почувствовали спокойно, я крипоря, крыша раны начал солнце палит, стакани для махи, пиваем он горячий, а на сдачу в море прокладаю, потому шляпа. Я памятаю речи, это было с горчим печенем, чуть больше знает и звучит тихо.

один. Зарастая наш день травой, просто будь зимой, просто будь зимой. Рассвет вот эти наши петли черты будут там, где ты.

0: MFM Station.
1: Мы на баре, разрываем и дышим. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.